0: Tiesto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alec.
3: Чем мама музыка?
4: Венас. Номер из Венас.
5: Raise back your vibes. Spread them well. Around the world.